Но на воле весна и счастливые люди аж до раницы могут гулять за селом. А у меня от журбы разрываются груди и трапечется сердце перебитым крылом. Ах, як хочется мне после роста не горкой знов пойти за село, за девчатами услед наглядеться до слез на высокие зорки и принести домой незабудок букет. Снится кожную ночь мне матуля сивая, издалеку узирается батька стары, а у туремным дворы соловей не спевая, не цветуть незабудки на туремным дворы. Ах, як хочется мне после роста не горкой знов пойти за село, за девчатами услед наглядеться до слез на высокие зорки и принести домой незабудок букет.

Согревая душу, мою память живая, и годы мои лечит зязюля у бары. У туремным дворы соловей не спевай, не цветуть незабудки на туремным дворы. Ах, як хочется мне после роста не горкой знов пойти за село, за девчатами усилет наглядеться до слез на высокие зорки и принести домов незабудок букет. Ах, як хочется мне после роста не горкой знов пойти за село, за девчатами усилет наглядеться до слез на высокие зорки и принести домой незабудок

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 9, у Польши 8 годин. Россия атаковала Украину уночи. Есть загинулые и пораненные сярод мирных жыхароў. У российском Подмосковье после атаки беспилотников горать два логистичные центры Wildberries. Сегодня у Белостоку пройдут урочистости, присвященные 83-й годовины повстання у белостоцким гетто. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с подеи российско-украинской войны. Один человек загинул подчас ночной атаки россиян на Кривый Рог, информуя начальник тамтешей областной администрации Александр Ганжа у телеграм-канале. То же самое отбылося и у Херсонской области. Там за удара российского беспилотника по приватным доме загинул его 49-годовый господар. Один человек отримал ранение у вынику атаки российского БПЛА у Запорожской области. Про это поведомил начальник Запорожской мясцовой улады Иван Федоров. У вынику ночного обстрела Киева российскими оккупантами потерпели 3 человеки. Поведомляется у телеграм-канале Киевской городской войсковой администрации у неделю раницей. У свою чергу у ночь на 16 жнивня Московскую область России атаковали украинские беспилотники. Как поведомил мэр российской столицы Сергей Собянин, силы СПА сбили десятки БПЛА, которые летели на Москву. У вынику падения обломков у районе МКАДу потерпели 3 человеки, а у самим Подмосковье вспыхнули масштабные пожары на буйных логистичных объектах. Основный удар пришелся по наибуйнейшем складском комплексе Wildberries у вёсцы Каледзіна Подольского района. Площадь его около 250 тысяч квадратных метров, и он лишится головным логистичным узлом компании. Зафиксованы могутный выбух и полымя, которые охопили складские помешкания. Кроме объекта у Подольску, еще один пожар вспыхнул у Домодедове. По водле данных анализу выдания Астра, там огонь охопил склад номер 15 у сортовально-логистичном комплексе площадь около 16,5 тысяч квадратных метров. Об мясцовых подеях. На 16 жнивня припадая 83-я годовина повстання у белостоцким гетто. У Белостоку с этой нагоды сегодня отбудется шэраг мероприемств. Урочистости, присвеченные 83-й годовины повстання, почнутся с ускладання кветок до помника Великой Синагозе и до мемориальной дошки у гонор Ицхока Мальмеда. Головная подея, как и каждый год, намечена на 12.00 для помника героям гетто на площади имя Мардыхая Тененбаума. После его завершения у 13.30 на улице Легіановой побач с початковой школой номер 9 отбудется открытие еще одного в городе каменя памяти, присвященного семье Атласовичев. С 2018 года в городе раздают паперовые так званые незабывайки. Их можно примацовать до одения у знак памяти и солидарности с былыми еврейскими жыхарами Белостока. Все лето волонтеры будут раздавать их подчас урочистостей для помника героя гетто и у центра города от 11 до 13 и от 14 до 16 годин. Гэта акция «Белосток памятая», подрыхтаваная Белостоцким культурным центром, над яким опекуется Музей истории польских евреев «Полин». До інших тем. У Польши и в целом у Европе імкліва выросли продажи электромобилей. Гэтаму садзейнічаюць у приватности субсидии на куплю таких автомобилей, а так само складаная ситуация на рынку палива, выкликанная узброеным конфликтом на Близком Усходе, поведомляя польское радио. Так, у першым погодзе гэтага года у Европейском звязи было зарегистровано больше на 1 200 000 новых цалком электричных автомобилей. Гэта больше, чем на 20% от усіх новых регистраций. Таким чином, кожный пятый новый автомобиль у Европе з'являється электричным. У Польши по водле стану на конец червеня налишивалося амаль 155 тысяч цалком электричных автомобилей. А только за первое полугодие бягучего года их колькость повялишилася больше на 22 тысячи одинок. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Праз годину».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня в день на белорусско-польском помежье переважно сонечно, опадков не чакается. Температура по ветра плюс 21, плюс 28. Ветер паўднёвы с пераходом на паўночно-заходні слабы. Атмосферный тиск нижей за норму.
0: Радио «Рация». Першая. Безграничное радио FM.

0: Манифест.
1: Варшава, у самым центре, у клубе «Неба». 5 вересня, 5-й фестиваль белорусской музыки «Грай». Выступают Вольски, Джей Морс, «Дай дорогу», «Разбитое сердце пацана» и «Дитюки». Приходьте, усіх чакаем, будет клёво.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10, у Польши 9 годин. Уродженца Лиды признали террористом и судят за небыто распальвание ворожести. Джон Койл знов пораю сподеваться на худкое вызволение белорусских политвязнев. Подгородни избираются открыть парк «Старый город». У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с темы политичных репрессий, которые не спыняются в Беларуси. Под суд трапил уродженец Лиды 40-годовый Яуген Шарлан. У 2008 году он отримал диплом факультета компьютерного проектования Белорусского державного университета информатики и радиоэлектроники. Про это пишет наша Нива. Коли мерковать по его соцсетках, Яуген съехал с краины и жил у Польши, у Кракове. И он периодично ездил у Беларусь. Про обставины и час его затримания невядома. Яугена обвинувачивают поводле артикула 130 Криминального кодекса Беларуси – распальвание расовой, национальной, религийной альбо иншей социальной ворожести. Звычайно, по этому артикуле судят белорусов за резкие комментарии в интернете на адрес силовиков, суддев або чиновников. Санкция артикула предугледжвае до 12 годов позбавления воли у залежности от частки артикула. Теперь Яуген у СИЗА. Улады додали мужчину у спіс тэрарыстаў. И у протяг темы белорусских политвязнев. У соседцы их спецпосланника президента США по Беларуси Джона Коула спытали, ці варта чакать вызволення политвязнев у ближайший час. Пытание задала Яна Ковалева, сестра осудженного на 8 годов политвязня Ильи Рамеева. Коул отказал коротко. Так, інших деталей он не огучил. До этого у червня 2026 года Джон Коул пообяцал новое вызволення политвязнев в Беларуси, отказываючи на пытание у той же соседцы Светлане Тихановской. Тады он написал, что их будет больше. До темы международной политики. Президент Паўднёвай Кореи Ли Чжэ Мён закликал Паўночную Корею до перамоў, якія привели до сталага мирного суіснавання. Об этом он заявил 15 жніўня на церемонии с нагоды гадавіны вызвалення Кореи от японской оккупации в ходе Другой сусветной войны, передае Рейтер. Ли Чжэ Мён заявил, что Сеул и Пхеньян повинны откинуть імкненне погрожать один одному и провести сустрэчу, каб канчаткова завершить Корейскую войну, якая формально тягнется уже больше за 70 годов, с середины 20-го стагоддзя, коли отбылося только спынение огню, але не погоднение об миры. А голом сувязи помеж обедвума Кореями застаются замороженными. Лидер Паўночной Кореи Ким Чен Ын отмовился от политики объединения и назвал Паўднёвую Корею самой ворожей державой. Раней КНДР отхилила пропановы Ли об супраце, раскритиковала план Сеула по створению атомных подводных лодок и осудила его суместные военные учения с США. На мясцовую тему. Подгородні налета плануюць адкрыць новы культурна-гістарычны парк «Стары город». Ён размесціцца ў аграгарадку Каропчыцы і павінен стаць новым турыстычным аб'ектам, які будзе пераносіць наведвальнікаў у атмасферу мінулага. Пра гэта паведамляе ТРК «Гродна». Усяго праект прадугледжвае 17 тэматычных лакацый. У парку з'явяцца ратуша і чыгуначны вакзал, а таксама будынкі, якія адлюстроўваюць розныя бакі жыцця мінулых эпох. Сярод іх друкарня, аптэка і фотамайстэрня. Асобнае месца адвядуць гандлёвым радам з цэнтральнай плошчай. Турысты таксама змогуць наведаць качму, кавярню традыцыйнай беларускай кухні, этнаграфічны комплекс і рыцарскую школу. Зараз гатоўнасць парку ацэньваецца прыкладна ў 70%. Адкрыць «Стары горад» для наведвальнікаў разлічваюць вясной 2027 года, да пачатку новага турыстычнага сезона ў Беларусі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 21, плюс 28. Вецер паўднёвы з пераходам на паўночна-заходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай. На радыё «Рація».

U svojoj kariery Michel DeGioncello współpracowniczyła z przyznanymi wykonawcami, wśród jakich Jość i Madonna. Сегодня подрыхтовала и одну песню Мадонны, а это между иншими тому, что несколько дзён тому не стало продюсера Уильяма Орбита, який створил с Мадонной абсолютно уникальный альбом «Ray of Light». Есть шмат песень из этого альбома, який ассоциируем с первых секундов, але думаю, частка из вас не обовязково помнить «Шанти Аштанги». 98 год не был у нашей части свету часом, коли популярная была йога, ci dalekowschodnia filozofia. Aż to u tej rady zjawiła się prosta inspiracja dla tej pieśni. Z nami Madonna.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 11, у Польши 10 годин. У Польши пропоновали створить европейский легион у додаток до НАТО. Румыния сбила войсковый дрон над своей территорией. У России белорус сбил напаупарализованного человека и отнял у его телефон. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с международных поведомлений. Европе необходимо значно больше глубокая войсковая интеграция и створение сталого европейского легиону, который будет действовать как додаток до НАТО и сможет притягивать украинских ветеранов. Про это заявил министр замежных справ Польши Радослав Сикорский в интервью греческому выданию «Касимирини». Он подкреслил, что Вашингтон годами сигнализовал об зрушении стратегического своего фокуса у бок Индо-Тихоокеанского региону. Керавник польского дипломатичного ведомства стверджает, что его развязу потребны сталые силы, которые могут формоваться с досвеченных специалистов. Я рашуче выступаю за створение Европейского легиона, метанакированных постоянных сил, которые могли бы набирать досвеченных профессионалов с более широкой европейской семьи, заявил Сикорский. Министр подкреслил, что говорка не идет про побудову параллельной альтернативы НАТО або дублевание структур, а про больш моцную европейскую опору у рамках альянсу. Испанский знішчальник F-18, який выконывал миссию НАТО по патрулюванию поветренной просторы, сбил беспилотник, який незаконно вошел у неба Румынии. Про это поведомляет CNN. Министерство обороны Румынии официально не удокладнило походжение беспилотника. По водле звесток министерства, радары выявили уходжение беспилотников поветренную простору Румынии с боку соседней Молдовы. Это отбылось прикладно у 24 километрах на полночь от города Галац, на паўднёвым усходзе краіны. Гэта ўжо чацвёрты беспілотны лятательны апарат, які Румынія збіла з пачатку 2026 года. Краіна неаднаразова фіксавала парушэнне сваёй паветранай прасторы беспілотнікамі за апошнія 4 гады на фоне паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Украіну. Да іншых тэм. Регулярные рейсы из Минска распочиная люксовая иранская авиакомпания «Атлас Air», якая специализуется на VIP и чартерных перевозках, пиша близко.бай. Продаж квитков уже почався. Перший рейс запланованы на сегодня, 16 жнивня, после чего перелеты плануют выконывать раз на тыдень, по неделях. При этом на сайте национального аэропорта Минск эти рейсы покуль не адлюстровываются. Перелет с Тегерана у Минск обойдется прикладно у 3893 рублі, а з Менска ў Тегеран каля 4048 рублёў. Такім чынам гаворка ідзе не пра звычайны бюджэтны авіярэйс, а пра вельмі дарагую VIP-перавозку. Раней у 2023 годзе прамы рэгулярны рэйс паміж Тегераном і Менскам ўжо спрабавала выконваць іранская кампанія Махан Air. З 2010 года па 2017 паміж дзвюма сталіцамі таксама лятала Белавія. На криминальную тему. У России гражданина Беларуси Сергея Гриневича осудили на 2 года колонии за рабование с использованием гвалту. У осень 2024 года у Санкт-Петербурга Гриневич попросил у мужчины на час мобильный телефон. А коли той, до речи, человек после инсульту, тому у его амаль парализованный левый бок тела, попросил вернуть речь, Гриневич заявил, что телефон ему больше не належит. Про это пишет «Наша Нива». Затем белорус запотребовал от господара назвать пароль от телефона. Той отмовился, после чего Гриневич повалил его на землю и начал сбивать. От удара мужчина стратил притомность. Подчас сбития Гриневич так само сорвал с его руки смарт-годинник. Скраденный телефон злочинец сдал у скупку, а годинник продал выпадковому прохожему. Коли Гриневича затримали, он цалком признал вину и подробязно рассказал, как все отбывалось. Это суд залишил ему как змягчальную количность. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня в день на белорусско-польском помеже первоважно сонечно. Опадков не чекается. Температура по ветра плюс 21, плюс 28. Ветер полдневый с переходом на полночно-заходний слабый. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Сусветный хит.

0: Сусветный хіт тыдня.
1: Mastodon представили новый сингл «In the Ruins», одну из самых особистых композиций будущего альбома «Marrow Deep», который выйдет 28 жнивня. Музычная песня обопирается на тяжкие гитарные рифы, змрочную атмосферу и поступовое нарастание напружения, у яким фирмовый прогрессив метал гурта набывает амаль катарсичное гучание. Песня присвечена пережитым музыками стратам. Тому «In the Ruins» не просто черговый тяжкий трек, а песня про то, как после разбурения и страты литерально и символично доводится сбирать житё по кавалочках. Mastodon, «In the Ruins».
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти посылку «Сусветный хит»

0: Сусвітний хіт тидня.
1: Дуейн Джонсон представив новую песню «You're Dead» с проекта «Moana – Voices Across the Ocean», натхненного гульнявым ремейком «Moana». Гэта пяшчотная камерная балада с теплой акустычной основой и вельми особистым вокальным выкананнем, далеким от яго больш театральных песень с франшизы «Moana». Композиция написана разом с Иэм Тонгей и присвечена тром дочкам Джонсона. Фактично, гэта музычный лист батьки своим детям. Релиз одночасово протягивая музычный свет «Moana» и показывая Джонсона, як самостоятельного выканаўцу у момент, коли он все больше серьезно разглядая магчимость развития уластной музычной карьеры. Дуэйн Джонсон, You're Dead.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Все, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти посылку сусветный хит

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 12, у Польши 11 годин. Сегодня у Белостоку пройдут урочистости, присвященные 83-й годовине повстання у белостокском гетто. Для детей белорусских политвязнев собрано больше за 70% заявленной суммы. Подчас раскопок у Полоцку знайшли старожитные граффити и фрагмент галереи 12-го стагоддя. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с мясцовых подей. На 16 жнивня припадая 83-я годовина паустанья у белостокском гетто. У Белостоку с этой находы сегодня отбудется шерах мероприемствов. Урочистое святкование 83-й годовины паустанья почнется с ускладания кветок до помника Великой Синагозе и до мемориальной дошки у гонор Ицхока Мальмеда. Головная подея, як и кожный год, намешана на 12 годин для помника героям гетто на площі імя Мардыхая Тененбаума. Пасля яго завершэння ў 13:30 на вуліцы Легіяновай побач з пачатковай школай нумар 9 адбудзецца адкрыццё яшчэ аднаго ў горадзе каменя памяці, прысвечанага сям'і Атласовічаў. З 2018 года ў горадзе раздаюць папяровыя так званыя незабывайкі. Іх можна прымацаваць да адзення ў знак памяці і салідарнасці з былымі яўрэйскімі жыхарамі Беластока. Сёлета валанцёры будуць раздаваць іх падчас урачыстасці для помника героям гетто и у центра города от 11 до 13 и от 14 до 16 годин. Эта акция «Белосток памятая», подрыхтованная Белостокским культурным центром, над яким опекуются музей истории польских евреев «Полин». Об доброчинности. 7094 запытанных 10 тысяч евро собрано для детей политвязнев до нового научального года, выникая из информации на сайте Фонду солидарности «Байсол». Сбор был обвешен 31 липеня. Таким чином собрано амаль 71% необходных сродков. При этом, как поведомляется, 48 детей уже отримали допомогу. Каждый год фонд отримливает около 200 заявок на удел у дитячим школьным сборы. По допомогу могу звертаются семьи, где один из батьков або ободва находится у зняволення, або были осуждены по политичных мотивах. У большинства выпадков такие семьи находятся во уразливом становище, а подрыхтовка дитяти до школы становится для их додатковой финансовой нагрузкой. Плануется, что на кожное дитя до 16 годов будет выплачено по 100 евро. Заявки на отримание допомоги приймаются до 21 жнивня уключно. До экономичной темы. У Беларуси зменшается колькость новых банкрутствов. Як подлечили у Минэкономики, за первое полугодие 2026 года суды открыли прикладно на 20% меньше таких справ, чем за аналогичный период 2025 года. При этом лидерами по колькости банкрутствов по-ранейшему застаются те ж три галины, что и летось. На первом месте гандель. На этот сектор у студени-червени припадало 40,7% открытых справ. Можно меркаваць, што гэта звязана з доўгім перыядам абмежавання гандлёвых надбавак. Цяпер, калі спіс тавараў, на якія кошты рэгулююцца, прыкметна скарацілі, магчыма, сітуацыя ў гандлі палепшыцца. У топ-3 па банкрутствах таксама традыцыйна ўваходзяць транспарт і будаўніцтва. Што тычыцца транспарту, яго доля ў першым паўгоддзі гэтага года да мінулага вырасла за 13,6% да 15,1% ад усіх банкрутстваў. А ў будаўнікоў, наадварот, знизилася з 11,8% до 11%. Об археологических находках. Сумесная экспедиция Полоцкого державного университета имя Ефросини Полоцкой и Державного Эрмитажа у Санкт-Петербургу завершила полевые работы на территории былого Борисоглебского Бельчицкого монастыря, а так само каля Софийского собора, поведомляя Белта. На территории старожитного монастыря у Полоцку сярод знаходок оказались старожитные будовнейшие материалы, у тым лику плинфы, тонкие цаглины, якія выкарыстовывались у старожитным будовництве. Особливую цікавость выкликали кавалки тынковки с подрапаным граффити. Поводле попередней оценки, надпись может датоваться 16-м стагоддзям. На им, верогодно, позначено имя Ивашка. Не меж значные выники, отриманные подчас раскопок каля Софийского собора. Там доследчики выявили фрагменты двух стен 12-го стагоддзя. Яны з'являліся часткой галереи, прибудоў да старажытнага сабора, які атачалі яго з розных бакоў. Такія галереи маглі выкарыстоўвацца ў прыватнасці для размяшчэння бібліятэкі або для пахаванняў. Больш навінаў на сайте і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра +21, +28. Вецер паўднёвы з пераходам на паўночна-заходні. Слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Оксана Ши, Владимир Парфенюк, мастер мастеров у карате «Цунамі», черговые герои сегодняшней передачи с серии «Спадляша родам. Месцы, подеи, люди». Больше за 30 годов занимается и пропагуя боевые спорты и связанные с гэтым философию и лад життя. За свою деятельность отримал от президента Польши Сребная крыша заслуги. Народился у Подгайновским Порьеве. Живе у Варшаве, шмат подорожничая по свете, але заусёды памятая про свою маленькую айчину, де ганарыць за тем, что есть беларусам с Подляша.

Это значит великая хвала, великая Цу, идеограмм, великая, огромная, могутная и нами хвала. Это в канджи, идеограмм. Ну и скажем так, японского мы троху там учились, но просто я теперь ранее тот крыху уже там был, скажем, говорил, писал, но это там есть несколько алфавитов, хирогана, катакана, я эти два знал, но канджи то это алфавит больше идеограмм, труднее писать просто. Так было, что я начал уже на первом курсе уже эти тренировки, ну и я щоденно тренировался, так что у меня такого вольного часу не было. Думаю, что в этих годах так само были в телебачении эти фильмы с Брусом Ли. Я начал, тут была секция карате в Гайнуце, я начал там заниматься этим, но и она закончилась. После я поехал в техникум и, ну, и после в Варшаву, но там уже это, скажем, было профессионально. Ранее тут были в этих 70-х годах початки, так что это не было еще такой уровень высокий. Ну, скажем, что я занимался этим, ну, 8-10 годин каждый день. Ну, просто на зал приходили и там одну-две тренировки, а после еще я там ходил на стадион и там еще, там на Жвильке в Игуре, в таком студентском доме жил, там так-то выглядало. То это было связано с нашей тренировкой, с системой цунами, где у якой есть разделение на такую психику и тело. Чтобы развивать тело, наилепшим метод, наилепшим, это практика мастерства борьбы. Потому что это вельми развивает человека в разных видах. Чтобы развивать эту психичную, духовную сферу, ну, тогда есть медитация дзен. Дзен из японского это медитация. Ну, так само есть разные другие методы, например, развитие так само интеллекту. Великий это начис на цунами. Скажу навод, что люди, якія есть тут тренируются, эти мастера, яны все с высшейшим эдукацией. Подстава – это концентрация и праца над собой, как досконалить свою психику и тело. Ну, это медитация много дает. Просто порядкует нашу психику, наши думки. Это концентрация на каких-то процессе, например, глядения, чи дыхания, чи других. Тут есть начис на то и на реальную борьбу, как бороница, когда кто-то там нападет нас. Чи других. Думаю, что дякуючи тому, что я тут занимаюсь, то пережил там, а так оборонился в многих ситуациях.

заслуги для это для для тех особ, якія штосьці уносят у больше у нашу краину. Ну теперь так само отримал такий крыш Virtuti Militari. Но он не такой военный, только у час покою. Это от комбатантских таких. Uh-huh. Тот президент Квашневский. Ведаете, цунами, то, как тут ситуация показывает на сторонце, все могут побачить. Цунами – это что-то международное и универсальное. Что люди не то с разных погляд на жизнь, религия, нация, и они не ма таких межов. Как что-то, например, было только связано, как то бывает в разных других мотацтвах, что связано, например, с Японией или с другими краинами. Все тут ровные, мы не глядим на это. Каждый старается працовать досконалить свою особу. И коли будет таких больше особ, якія на этом уровне будут працовать, то думаю, что дякуючи этому мастацтву, спорту, это такая платформа, каб яны поразумевались лепш. На Беларуси там так само некалькі мастеров было. Тады были такие часы, и просто они перестали приезжать в Польшу, то я думаю, что ситуация так само политична была, мела уплыв великий. Потому что мы ранее так само много имели с Федерации, то есть со Советского Союза. Ну а после этого перемен, то уже им было тяжей приезжать. Ну, они працуют, так понимаем, в Петербурге, в Москве, на Украине. Так само бывало, некольки так, Минск, Лида, Брест, Могилов, несколько раз бывал. Но это было в начале 90-х годов, я ездил. Но после просто было так, что я поехал в Италию, и там так само часто бывал. Уже на все не хапало часа.

0: Ja měl veliké štěstí, že toto spotkalo osobu mojeho mastera Richarda Murata, jaký je teď on prezidentem i on sotvoril toto tsunami. I veliký, i on velmi veliký měl vplyv na moje życie. В разных видах, не только это мастерство борьбы, но просто такого профессионализма великого, эдукации, потому что он юридический университет Варшавский окончил, но историк, много таких чекавых тем выникло с этим. Ну и просто он выучил меня разуметь, что человек, каждый человек ценный и повинен стараться больше, чем другие, сделать что-то ценное в жизни. Не только так прожить с дня на день и все. Ну и другие так само, скажу, это такой духовный мастер мой, Збигнев Филиппович. И он меня учил, и он был 40 годов лектором английской мовы в школе методистов в Варшаве. И я просто ему приватные лекции ходил, учил. Он меня выучил эту английскую мову вельми на высоком уровне. Не только там грамматика, но так само мова. Так что, когда я говорю, то все думают, что то не какой-то белорусский или поляк. И так само он мне вельми много про свет. Это старейший человек, и он уже не живе. Он 83 года помер. И он так само зачекавил меня мастерством, балетом, оперой, ну, такими архитектурой. И он был специалист в этом книжку там. Видав. Так що були дві особи такі, вельми цікаві, великі впливи.
1: Героями сьогоднішньої передачі були марафончик Олександр Прокоп'юк і майстер карате цунамі Володимир Парфенюк. Народжаныя на Падляшшы, прапагатары спорту і актыўнага ладу жыцця. У перадачы былі выкарыстаныя архіўныя запісы. Я, Анна Шайкоўская, развітваюся ўжо сёння з вамі. На сустрэчу з чарговым героем серыі з Падляшша родам «Месцы, падзеі, людзі» запрашаю ўжо праз тыдзень.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14, у Польши 13 годин. Россия атаковала Украину у ночи. Есть загинулые и пораненные сярод мирных жыхароў. У российском Подмосковье после атаки беспилотников горать два логистичные центры Wildberries. Подгородние собираются открыть парк «Старый город». У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с подей российско-украинской войны. Один человек загинул подчас ночной атаки россиян на Кривий Рог, информуя начальник тамтейшей областной администрации Александр Ганжа у телеграме. То же самое отбылось и в Херсонской области. Там за удара российского беспилотника по приватным доме загинул его 49-годовый господар. Один человек отримал ранение у вынику атаки российского БПЛА у Запорожской области. Про это поведомил начальник Запорожской мясцовой улады Иван Федоров. У вынику ночного обстрелу Киева российскими оккупантами потерпели 3 человеки, поведомляется у телеграм-канале Киевской городской войсковой администрации. У свою чергу, у ночь на 16 жнивня Московскую в область России атаковали украинские беспилотники. Як поведомил мэр российской столицы Сергей Собянин, силы СПА сбили десятки БПЛА, якія летели на Москву. У вынику падения обломков у районе МКАД потерпели 3 человеки, а у самим Подмосковье успыхнули масштабные пожары на буйных логистичных объектах. Основный удар пришелся по найбуйнейшем складским комплексе Wildberries у вёсцы Каледина Подольского району. Площадь его каля 250 тысяч квадратных метров, и он лишится головным логистичным узлом компании. Зафиксованы могутный выбух и полымя, якія охапили складские помешкания. Акрамя объектов Подольску, яшчэ один пожар успыхнул у Домодедове. Поводле данных анализу выдания Астра, там огонь охапил склад номер 15 у сортовально-логистичном комплексе площадь каля 16,5 тысяч квадратных метров. До мирных тем. У Польши и в целом у Европы имкливо выросли продажи электромобилей. Гэтаму садзейнічаюць у приватности субсидии на куплю таких автомобилей, а так само складаная ситуация на рынку палива, выкликанная узброеным конфликтом на Близком Усходе, поведомляя польское радио. Так, у першем погоде гэтага года у Европейском звязи было зарегистровано больше за 1 200 000 новых цалком электричных автомобилей. Гэта больше на 20% от усіх новых регистраций. Таким чином, кожный пятый новый автомобиль у Европе з'являється электричным. У Польши поводле стану на конец червеня налічвалося амаль 155 тысяч цалком электричных автомобилей. А только за первое полугодие бягучего года их колькость повялічилася большим на 22 тысячи одинок. До мясцовых новин. Подгородние на лето планують открыть новый культурно-гісторичный парк «Старый город». Ён разместится у агрогородку Коробчицы и повинен стать новым туристичным объектом, який будет переносить наведвальников у атмосферу минулого, поведомляет ТРК Гродно. Усяго проект предугледжвает 13 тематичных локаций. У парку з'явятся ратуша и чыгуначны вокзал, а так само будинки, якія адлюстровують розные баки життя минулых эпох. Сярод их друкарня, аптека, фотомайстерня. Особное место отведут гандлёвым радам с центральной площадью. Туристы так само смогут наведать корчму, кавярню традиционной белорусской кухни, этнографичный комплекс и рыцарскую школу. Зараз готовность парку оценивается прикладно у 70%. Открыть старый город для наведвальников разлічивают весной 2027 года, до початку нового туристичного сезона у Беларуси. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Гэта были новины, а зараз на дворе.
2: Сегодня у день на белорусско-польском помеже пероважно сонечно. Опадков не чекается. Температура по ветра плюс 21, плюс 28. Ветер паўднёвый с пероходом на паўночно-заходний слабы. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я в Польше. Украина заявила про удар по химкомбинате у Ростовской области России. Джон Коул изнов написал про вызволение белорусских политвязнев. Гурт «Крамбамбуля» запрошая на усе белорусские корпоратив. У студии с новинами Стась Дедерка. 1635 день войны. Силы обороны Украины минулой ночью нанесли удар по предприемстве российского военно-промыслового комплексу «Комбинат Каменский» у Каменску-Шахтинским Ростовской области. Генштаб Узбройных сил Украины поведомил, что на территории предприемства зафиксовали пожар. Комбинат вырабляет твердое ракетное палево для боеприпасов реактивных систем у залпового огню «Ураган», «Смерч», «Торнадо-С», а так само для інших ракетных и авиаційних системов. Продукция предприемства використовується для забезпечения российской армии. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар непосредственно про удар по комбинате не поведомлял. Он заявил, что в вынику ракетно-дроновой атаки на области загинули 5 человек. Тем часом в Одессе после удару дрона горит склад новой пошты, размещенный у будинку гандлевого комплекса «Эпицентр». Репрессию Беларуси. Спецпосланник президента США Дональда Трампа в Беларуси Джон Коул поведомил у соцсетцы X, что политвязни могут быть вызволены наиближайшим часом. У соцсетцы Яна Ковалева, сестра политвязни Ли Веромеева, звернулась до Коула с питанием, «Ти можем мы сподеваться на вызволение политвязняв у наиближайшей будущине?» Коул отказал одним словом «так». Инших подробязностей не поведомил. Нагадаю, что у червени Коул так само робил запись о вызволении политвязняв у соцсетцы X. Он отреагировал на публікацію лідерки Демсілова Світлани Тихановської у сувязі з гадавиною виходу на волю єйного мужа, блогера Сергія Тихановського. «Їх буде більш», написав тоді Коул. 15 червня спецпосланник заявляв, що неузабаві може черговим разом прибити у Мінськ. Станом на сьогодні в Білорусі признані політичними в'язнями 879 чоловік. Усього з початку президентської кампанії 2020 року такі статус отримали 4774 особи. Гэтая лічба називає правооборонче Центр «Весна». У свою чергу ініціатива «Дисидент Бай» повідомляє про 939 політичних зняволених станом на сьогодні, з їх 126 жінчинов, 21 чоловік був відправлений на примусове лечення. Протягивается школьный сбор для детей политвязня. Собрано уже более 7 тысяч, с запытанных 10 тысяч евро. Это выникает из информации на сайте Фонду солидарности «Байсол». 48 детей уже отримали допомогу на подрыхтовку до нового навучального года. Фонд отзначил, что каждый год отримливает около 200 заявок на удел в дитячем школьном сборе. По допомогу звертаются семьи, где один из батьков або ободва находятся у изневолении альбо были осуджены по политичных мотивах. У большинства випадків такі сім'ї знаходяться в уразливому становищі, а підрихтовка дитяти до школи становиться для їх додатковою фінансовою нагрузкою. Планується, що на кожне дитя до 16 років буде виплачено по 100 євро. Заявки на отримання допомоги приймаються до 21 жнівня включно. Працовная статистика. 13912 вакансий открыто в Беларуси для замежных граждан на портале Державной службы занятости. За 4 дни колькость повеличилась на 165, зауважаю выдание «Позерк». Не глядячи на намагание уладов по притягнению працовных мигрантов, колькость вакансий для замежников растет. Про музыку. Гурт «Крамбамбуля» на чале с Лявоном Вольским запрошая на концерт для белорусов всего света. В анонсе подея названная сапраўдным усебеларускім карпаратывам. Маецца на увазе онлайн-выступ на YouTube-канале «Сапультура і Лайф», які пачнецца 20 жнівня о 20 гадзіне па мінскім часе. Наші навіны доступныя таксама на сайте racia.com альбо на аккаунтах рацыі у соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, у понеделок, 17 жнивня, на белорусско-польском помежжи переменливая воблачность, на Городенщине и Белосточине без остатных опадков, на Берестейщине короткочасовый дождь, махчимая навальница. Температура по ветру ночи плюс 11-13, в день 23-25 выше за нуль.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
3: А кто там идет? Газетные выразки из межвоения. Знаёмить Стась Дедерка.
4: Кольки бере ксёнц з Ліпнішек. Подзеленая Радашкоўшчына. Юбілеі Купалы Коласа ў Рызе.
3: Беларуская преса 100 год тому.
4: У 1926 годе віленская газета «Народная справа» опубликовала корреспонденцию из Ліпнішек Лідського повету. Наш ксёнц Радашкоўскі нічым не розніцца ад усіх гэтых пророкаў у дзюхкосі, пільнуе сябе і свайго кішаня. За запаведь бере 20 злотых, за хрышчэнне 7 злотых, за хаўтуры 6 13 даляраў, за шлюб 100 злотых і нічога нічагусенькі не спусціць. Адна бедная удаванне мела 50 грошы да 5 злотых, вымаганых ксяндзом за пасведчанне аб смерці мужа. Дык ксёнц Радашкоўскі так і не аддаў гэтага пасведчання. Замбоны да сялян крычыць: «Хамы вы, быдла!» А чаму? Таму, што не складаеце грошай свайму пробашчу. Вось як ён трактуе нас, сялян.
3: Беларусы ў міжваенным друку.
4: Выданне «Еднасць» у 1921 годзе перадае інфармацыю з Радашковічаў Вілейскага павету. Як вядома, у Радашковічах існавала рэальная гімназія, дзе дырэктарам быў знаны беларус нябожчык Маслоўскі. Гімназію гэтую чамусь-то зачынілі. Цяпер зноў, дзякуючы вялікім заходам і старанням мясцовых і ваколічных жыхароў, удалося адчыніць беларускую рэальную сяміклясовую гімназію. Гэта важная навуковая пляцоўка вельмі ажывіць наш горад і будзе мець вялізарнае значэнне для суседняй моладзі. Шкада толькі, што ўся ўсходняя старана Радашкоўскай воласці адышла да бальшавікоў, і гэткім чынам моладзь тай старонкі пазбаўлена карыстацца з добрай школы.
3: Беларусь у інтэрбельме.
4: Часопіс «Шлях моладзі» ў 1932 годзе апісаў наступную падзею. Беларуская гімназія ў Рызе ладзіла святкаванне 50-х угодкаў жыцця Янкі Купалы і Якуба Коласа, у часе якога Кастусь Ізавітаў прачытаў лекцыю на тэму «Янка Купала і Якуб Колас у беларускім адраджэнскім руху». Пасля лекцыі выступаў гімназіяльны вучнёўскі хор і былі дэкламаваны вершы юбілятаў.
3: Гартаем архівную пресу са Стасем Дедерком.

кусочек. За руку веди про кошмары уснений. Дай мне загаснуть в твоей руце. Я твоя свечка, довольно знакомая янчик. За руку веди про кошмары уснений. Дай мне загаснуть в твоей руце.

0: Ратфилда. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.com.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16-я година у Беларуси, 15-я у Польши. Война в Украине. Страты в особовом складе российцев наближаются до 1,5 миллиона. Правоабаронцы звернулись до былых политвязнев по допомогу. У Белостоку ушановали героев паустання у гетто. З новинами стать Дедерка. 1635 день войны. Страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии наблизились до 1,470,000. За сутки показчик вырос на 1510. Маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы, под лик ведя Генштаб Украины. Тем часом российцы массово выводят гроши из РФ. По даденных службы из внешней выведки Украины со снежня 24 по червень бягучего года российцы перевели замежным брокерам амаль 600 миллиардов рублей. Это больше, чем за попередние 7 годов разом узятое. Особливо активно гроши почали сыходить весной, коли 40% у этих переводов фактичный вывод капиталу из России. Параллельно российцы знову массово скупляют наявную валюту за красовик-червень на доляры и евро. Выдатковали амаль 159 миллиардов рублей. Это рекорд с первых месяцев полномасштабной войны. У ветцы связывают такую активность с санкциями, узмацнением жорсткости ставления заходних банков до российских грошей и страхами перед махчимым узмацнением режима после выборов у Держдуму России. Репрессию Беларуси. Правооборонший центр «Весна» звернулся до былых политвязнев. Допоможите доведаться про станы месяца знаходжения тех, кто застався за кратами. Коли ласка, проверяйте информацию про людей, с якими вы проходили про СИЗА, Калюни и ШИЗА, да и поделитесь с ее с правооборонцами. Конец статы. Проверить актуальные списы, статус изневоленных можно у таблицы политвязнев, измещенной на сайте prisoners.sprint96.org. Правооборонцам важна любая информация. Где зараз находится человек, ти изменился его статус альбо месяца утримания, этапование, штрафный изолятор, помешкание камерного типу, у яким он психологичным и физичным стане и так далее. Адмысловцы зауважают, что режим Лукашенко робить усе, каб утворить вакол политвязня у информационный вакуум и стерти их имены с парадку дня, але миновито уважливость и солидарность громадства допомагают пробить стену молчания. ДТЗ с белорусами у Грузии. Из лекарню выписали еще 8 белорусских туристов, которые потерпели 12 жнюня, сирот их 5 неполногодовых. Про это поведомляет Державная агенция БелТАС со посылкой на Министерство замежных справ Беларуси. Таким чином, медичную установу уже покинули 12 из 16 потерпелых белорусов. Как поведомлялась, грузинская прокуратура выставила обвинувачение кировцу, который не утримал свой микроавтобус на дороге, и то и упал в теснину. В вынику загинули 4 белоруса. Поводле следчых, кировца не имел права в ответной категории для перевозки такой колькости пассажиров, теперь ему погрожает 10 годов изневоления. Отзначу, что за пошний час это другая автокатастрофа у Грузии, у якой загинули громадяне Беларуси. Все лето 25 липеня у Батуми у вынику стыкнения туристичного микроавтобуса с белорусскими пассажирами и легковика загинули 2 громадянина Беларуси, еще 12 человек отримали травмы разной тяжкости. У Белостоку прошла первая частка урочистостей, примеркованных до 83-й годовины паустання у белостоцким гетто. Для помника героям гетто на площади Мардыхая Тененбаума сустрелись представники городской улады, духовенства да нашчадки белостоцких габреев. Президент города Тадеуш Трускаляски подкреслил, что солидарный супротив был доказом великой отваги.
3: 83 lata temu niemieccy okupanci przystąpili do ostatecznej likwidacji białostockiego getta, napotkali jednak opór. Stanęli przeciw nim żołnierze getta. Uczestnicy tego heroicznego zrywu wiedzieli, że nie pokonają nieludzkiej machiny zagłady, której szpony rzuciła ich historia.
4: To, że mieszkańcy narodowości żydowskiej byli tu i są, bo my ciągle mówimy o przeszłości, ale zapominamy, jest mi bardzo przykro czasami o nas tu i teraz. Lepiej powiedzieć o tym, co było, niż o tym, co jest. I byłoby miło, żeby ta uroczystość jak gdyby zmotywowała ludzi o przypomnieniu, że Żydzi jednak tutaj są.
2: Зазначила Люсі Лісовська, представниця активістка Центру громадської едукації Польщі-Ізраїлю Білостоку. Ще сьогодні для вулиці Легіонової відбудеться відкриття меморіальних камінів, присвячених сім'ї Атласовичів. У рамках годовини відбудеться доклад у галереї Сляндінських і концерт «Бестер Квартет» у клубі «Фама». Наші новини доступні так само на сайті rac.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск про згадіну.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы заўтра 17 жніўня пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне Беласточчыне без істотных ападкаў, на Берасцейшчыне кароткачасовы дождж, магчымая навальніца. Тэмпература паветра ўначы плюс 11-13, удзень 23-25 вышэй за нуль.
0: Радіо Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
5: Поэтичные раздумы. Авторская программа Андрея Степанюка.

все рвал и рвал, матулечку гукал. Не ведал, ще малы, что смерть сбирал. Ось для тебя, матулечку.

0: А дыхот у лепший свет Миколы Кондратова. Это не одиная белорусская страта, якая мела место в опошнем часе. 20 липеня дышла у вечность письменница и журналистка Светлана Курс, ведомая так само под псевдонимом Ева Вежнавец. И хотя не была Светлана Курс поэткой, то и ей присвятить хочу час у нашей программе. Зрешты, за хвилину почуете фрагменты того, что я написала, и сами звернете увагу на факт, что мяжа помеж прозой и поэзией часто бывает маловидовочной.
1: Ева Вежнавец, по что идешь, волча? Фрагмент. Там было тихо и прохолодно. На подвоконнях, у кубках с житом, стояла по свечце. Великий бабин будик и счарнелые охотики на стене стояли. Занавешанное было и бестолковое ихное люстра, прибитое до стены ни у пять, ни у десять. Так, что Рына бачила свою шею и подбородье, а Дорофея — лоб и нос. Сядельца в придомовине было в обмаль. Баба померла перед опошняю со старых. У поздние годы она мало кого напускала на вочи. Сядели тут батька и мати, як завжди, побач, рука в руце. И Рыну охопила знакомая сумесь вины и сорому. Подтянутые, аккуратные, працавитые батьки, одинай дочкой, яких была и она. Мати называла яе Ирочка, и от этого у Рыны вставали волоски на руках и охопливала паника. Батька только и выключно дочка. Так сама скура шерхне от его строга, добропоставленного голосу. И только баба рынаю

Это значит великая хвала, великое Цу, идеограмм, великая, огромная, могутная и нами хваля. Это в канджи, идеограмм. Ну и скажем так, японского мы трохи там учились, но просто я теперь ранее тот крыху уже там был, скажем, говорил, писал, но это там есть несколько алфавитов, хирогана, катакана, я эти два знал, но канджи то это алфавит больше идеограмм труднее писать просто. Так было, что я начал уже на первом курсе уже эти тренировки, ну и я щоденно тренировался, так что у меня такого вольный час не было. Думаю, что в этих годах так само были в телебачении эти фильмы с Брусом Ли. Я начал, тут была секция карате в Гайнуце, я начал там заниматься этим, но и она закончилась. После я поехал в техникум и, ну, и после в Варшаву, но там уже это, скажем, было профессионально. Ранее тут были в этих 70-х годах початки, так что это не было еще такой уровень высокий. Ну, скажем, что я занимался этим 8-10 годин каждый день. Ну, просто на зал приходили и там одну-две тренировки, а после еще я там ходил на стадион и там еще там на Жвильке в Игоре в таком студентском доме жил. Там так то выглядало. То это было связано с нашей тренировкой, с системой цунами, где у якой есть разделение на такую психику и тело. Чтобы развивать тело, наилепшим метод, наилепший, это практика мастерства борьбы. Потому что это вельми развивает человека в разных видах. Чтобы развивать эту психичную, духовную сферу, ну, тогда есть медитация дзен. Дзен из японского это медитация. Ну, так само есть разные другие методы, например, развитие так само интеллекту. Великий это начис на цунами. Скажу навод, что люди, якія есть тут тренируются, эти мастера, яны все с высшейшим эдукацией. Подстава – это концентрация и праца над собой, как досконалить свою психику и тело. Ну, это медитация много дает. Просто порядкует нашу психику, наши думки. Это концентрация на каком-то процессе, например, глядения, чи дыхания, чи других. Тут есть начис на то и на реальную борьбу, как бороница, когда кто-то там нападет нас. Чи других. Думаю, что дякуючи тому, что я тут занимаюсь, то пережил там, а так оборонился в многих ситуациях.

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: Сьерра.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация Кроп.ком.